Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер издал распоряжение об освобождении Узул Ниекса от должности министра благосостояния. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узулниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узул Ниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узул Ниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Стопинской волости Ропожского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узул Ниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска. Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре, октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. На размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает. И тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
0: Дело мастера на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И слушайте, вот следующий материал невероятно, мне кажется, актуальный. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомились со статьей BBC, которая рассматривает значимость внешнего вида и невербального общения для достижения успеха при поиске работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, обычно мы думаем, что оценка профессионализма – это, ну, абсолютно объективный процесс. Вроде математики, да? Умеет человек писать сложный код или там сводить баланс, и все, идеальный кандидат найден. Но как только закрывается дверь переговорной, эта стройная математика летит в окно, и начинается игра бессознательных оценок. Сегодня мы разбираем недавний материал BBC о том, как внешний вид влияет на трудоустройство.
3: Ага, и цель нашего разбора – уйти от этих банальных советов стилистов и заглянуть в саму научную психологию, понять, почему это реально работает.
2: Точно. И тут есть просто поразительный факт. В британском исследовании 2020 года выяснилось, что 51% кандидатов отказывали тупо из-за неопрятной одежды или, скажем так, неудачно покрашенных волос. Итак, давайте разберем это.
3: Это же просто огромная слепая зона в оценке чужих заслуг. Да, если половина отказов базируется на визуале, возникает резонный вопрос, как вообще работает этот биологический механизм предвзятости.
2: Слушай, ну лично мне это напоминает распаковку дорогого смартфона. Технические характеристики внутри – это круто, спору нет, но вот эта премиальная тяжелая коробочка, она ведь формирует первое доверие еще до включения. И здесь начинается самое интересное.
3: Да, классная аналогия, но с одной важной оговоркой. Коробка никак не меняет функционал самого телефона, а вот человеческая упаковка меняет вообще все, причем для обеих сторон.
2: То есть и для нанимателя, и для самого кандидата.
3: Именно. Профессор Минсюань Ту из университета Баффало в 2021 году подробно описала действие эффекта ореола. Люди подсознательно ассоциируют физическую привлекательность с умом и надежностью. Но главное в другом.
2: В том, что красивые люди получают больше поблажек.
3: Ну, типа того, они с детства получают больше позитивного внимания, и это развивает их невербальные навыки, дает такое, знаешь, подсознательное ощущение власти. И привлекательность здесь – это не просто генетика, это управляемый процесс. Одежда, макияж, ухоженность.
2: И вот тут возникает парадокс. Если внешность – это инструмент, значит ли это, что всем надо срочно бежать за строгими деловыми костюмами? Судя по нашим материалам, стратегия бывает прямо противоположной.
3: 100%. Взять хотя бы 23-летнюю Таю Рид. Она пришла на собеседование в модный бренд в простом белом топе, макси-юбке и балетках.
2: То есть хотела слиться с толпой, показать, что она уже часть их расслабленной культуры.
1: Мы продолжим эту актуальную тему буквально через несколько минут, не переключайтесь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры, сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: улицы мира на радио «Мелодия».
1: Грефтон-стрит. Расположенная в сердце Дублина, Грефтон-стрит является одним из важнейших пешеходных проспектов ирландской столицы. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона.

0: Кстати, многие известные исполнители, такие как Дэмьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру именно здесь, на Грефтон-стрит, развлекая проходящих мимо горожан и туристов. Одной из главных достопримечательностей улицы, а также ориентиром и популярным местом встречи, является памятник Молли Малоун, героине известной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина ракушками и мидиями. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном ирландской столицы, а также исполняется во время матчей фанатами некоторых футбольных и регбийных команд.
1: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Нахождение должностных лиц за рулем в состоянии опьянения недопустимо. Далее об этом и других событиях более подробно. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулникс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулникса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис. Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: Немало интересного произошло за последнее время, когда «Автомонитор» находился в небольшом отпуске. Самое неожиданное случилось на минувших выходных, когда в субботу, 12 сентября, в Ступинской волости Ропожского края бдительными патрулями была остановлена «Шкода Кодиак», за рулем которой в состоянии, ну, очень сильного опьянения находился министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Алкотестер показал более 3 промилле. Наш нынешний премьер заявил: министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность и угроза обществу. Его поддержал президент. В итоге Узулниекс освобожден от должности, в его отношении начат уголовный процесс. Ну, будет интересно узнать, чем же закончится это дело. Сменим тему, обратим внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. Трафик осенний, в диапазоне от 5 до 6 баллов. Дороги загружены в данный момент на 56%, 47 заторов разной степени сложности. Дополняют картину движения в утренний час пик. Выделяются улицы Булю и Даугавгривас, плотно на Дзирцема, въезд в город со стороны Елговского шоссе А8, и подрастают заторы на Карле Ульмане Гатве. Кроме того, по сложившейся доброй традиции собираются пробки на улице Круспилс и на Густава Земгала Гатве перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. Пока, как мы видим, все развивается в привычном ключе. Посмотрим, что будет дальше.
2: В завершении выпуска послушаем сообщение от водителя большегруза Виктора.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Островному мосту в сторону Пардаугавы, будьте внимательны. В среднем ряду перед мостом улицы Баускас асфальт провален, стоит ремонтный солдатик. Так что будьте внимательны, всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2-в-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Ценник, знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
8: Правда? Какую?
7: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
8: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
7: Конечно!
9: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
10: Я пью до дна за тех, кто...
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: И вновь мы возвращаемся в студию «Радио Мелодия» с невероятно актуальной темой. Почему внешность порой важнее навыков на собеседовании? С этой проблемой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: А вот 31-летний Мэтт Коуэн, который, кстати, получил больше сотни отказов до этого, сделал наоборот. Он пришел в медиакомпанию, где все носят футболки в строгой рубашке на пуговицах.
3: Подожди, а разве это не вызывает отторжение? Ну, если вся команда сидит в худи, строгая рубашка не кричит о том, что он чужак и вообще не изучил компанию.
2: Вот, я тоже так подумала, но карьерный коуч Кэролайн Хики объясняет более тонкий механизм. Мэтт не подстраивался под коллег, он посылал бессознательный сигнал нанимателю.
3: Транслировал серьезное отношение к делу.
2: Да, это демонстрация готовности к встречам с клиентами. Интервьюеру буквально проще визуализировать кандидата в роли лица компании, а не просто парня на пуфике.
3: Окей, допустим, это такой тактический сигнал для HR. Но как быть с примером, который вообще ломает эту логику? 21-летняя Мэдлин Дрюкер делает полный макияж и наряжается даже для удаленных видеозвонков.
2: Причем с размытым фоном, да. Интервьюер едва видит ее плечи.
3: Вот именно. А за кадром она просто крутит браслет, чтобы снять тревогу. То есть, получается, весь этот внешний вид нужен не для галочки в чужом чек-листе. Это просто, ну, броня для успокоения собственной нервной системы.
2: Это феноменальное наблюдение, и психология это полностью подтверждает. Есть концепция так называемого воплощенного познания, когда одежда напрямую меняет когнитивные процессы.
3: То есть, надевая деловую одежду, Мэдлин как бы взламывает свой мозг.
2: Точно. Мозг получает сигнал «мы на работе», «мы собраны», уровень стресса резко падает. И если вспомнить начало нашего разговора про эффект ореола, то снижение стресса физически улучшает невербалику.
3: Зрительный контакт, кивание, меньше суетливости.
2: Да-да. Те самые навыки, которые работодатель подсознательно считывает как компетентность.
3: Кая Рид, кстати, делает нечто похожее. Она практикует глубокое дыхание в парке перед встречей, чтобы физически сбить кортизол. А Мэтт Коуэн использует ментальный трюк. Представляет, что собеседники уже взяли его на работу. Так что же все это значит в итоге?
2: Выходит, успешное собеседование на конкурентном рынке – это синтез. Навигация по чужим, биологическим предрассудкам, тактика гардероба и глубокая настройка собственного состояния.
3: Точно. Профессиональный опыт открывает дверь, но то, как человек психологически упаковывает себя, управляет тревогой и чужим восприятием, решает исход.
2: Абсолютно согласна.
3: И это возвращает нас к той самой иллюзии объективности. Если решение нами настолько зависит от эффекта ореола, скрытых правил и умения вовремя сделать глубокий вдох, не теряют ли корпорации по-настоящему гениальных специалистов? Просто из-за того, что кто-то забыл подстричь бороду или не знает, как скрыть волнение перед веб-камерой. Пожалуй, это стоит того, чтобы над этим поразмыслить на досуге.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
8: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
7: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія».
1: Фледеград. Традиционная скандинавская кухня у большинства гурманов ассоциируется в первую очередь, конечно же, с дарами моря. Огромное количество рецептов национальных рыбных блюд присутствует в поваренных книгах и Дании, и Швеции, и Норвегии. Тем не менее, нельзя недооценивать и еще один продукт, играющий немаловажную роль в кулинарной истории этих стран, особенно Дании и Норвегии, где блюда из различных круп пользуются невероятной популярностью. В Дании, например, еще со времен раннего средневековья очень любят пшеничную кашу под названием «фледеград». Готовится она исключительно на сливках, а неизменный компонент «фледеград» — свежие ягоды малины. В Норвегии «фледеград» также считается национальным блюдом, причем в этой стране кашу принято подавать в основном по праздникам, когда в семье отмечается какое-то важное событие, например, свадьба. На стол блюдо подается после того, как молодая жена переодевается из наряда невесты в костюм замужней женщины. С ним связаны и некоторые традиционные свадебные ритуалы. Например, котел с кашей в самую важную минуту похищается кем-то из гостей, а с остальных участников торжества требуется выкуп. Учитывая, что фледеград стал традиционным угощением практически каждого норвежского свадебного торжества, в народе его нередко называют просто и понятно – невестина каша.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Островному мосту в сторону Пардаугавы, будьте внимательны. В среднем ряду перед мостом улицы Баускас асфальт провален, стоит ремонтный солдатик. Так что будьте внимательны, всем удачи.
2: Завершили предыдущий и начали этот выпуск сообщением нашего слушателя и водителя грузовика Виктора. Он предупредил о том, что на дороге опасность, и правильно сделал. Вы также, друзья, присылайте инфо обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем в городе продолжается утренний час пик. К этой минуте трафик практически достиг своего максимума – 7 баллов. Заторов много, более 60. В тройке лидеров самые затратные по времени. Участок Лелорбы с Канцема и далее Вантовый мост – по совокупности от Спицы до центра можно добраться за полчаса. Плотно в районе Ботанического сада, причем на всех прилегающих улицах, в частности на Дзирцема, пробка может задержать минут на 20. И еще парочка глухих заторов на улице Круспил в сторону моста Славу и на Гранита. Здесь можно задержаться перед перекрестком минут на 15-20. Также отметим въезд в город со стороны Видземского шоссе А2. Брейбасгатва до Альфы прилично забита транспортом. Из хорошего, все это ненадолго, после 9 часов станет полегче, поедем побыстрее. Что касается погоды, то пасмурно, без существенных осадков и до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкого понедельника и пусть дороги будут безопасными.

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С момента введения СГО начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на проверку здоровья. Далее об этом и других событиях более подробно. С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году. Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 493 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Спа-курорты. Наверное, самый приятный способ провести время на природе – это съездить на спа-курорт. В давние времена поездку на воды назначали в первую очередь, чтобы поправить здоровье. Такое использование воды уходит корнями в античность. Одним из первых, кто выдвинул теорию о дисбалансе жидкостей как причине болезней, был Гиппократ. Считается, что в это время зародилась бальнеология – медицинская наука, которая изучает возможности минеральных вод. Вслед за древними греками древние римляне начали строить специальные лечебные курорты на минеральных источниках. Туда отправляли на реабилитацию военных, а места такого лечения стали называть «sanus per aquam», что означает «здоровье посредством воды», или сокращенно «спа». Впрочем, в средние века было принято считать, что справиться с недугами может только усердная молитва. Лечение водой было предано анафеме, и о спа-курортах надолго забыли. Лишь с 16 века итальянские врачи понемногу возобновили изучение античных текстов. И уже в 1571 году знаменитый философ и врач Андреа Баччи издал труд о пользе воды в лечении. Пациентам снова стали прописывать курсы купания и грязевых процедур. И постепенно Италия превратилась в центр курортной культуры. Врачи экспериментировали с разными комбинациями водных процедур, применяли грязь с минеральных источников и озер, использовали различные травы. А с 18 века спа-курорты стали открываться и в других странах, где были целебные источники – во Франции, Германии, Австрии и Бельгии. Сначала, как водится, они были доступны только для элиты. В таких местах можно было не только поправить здоровье, но и культурно отдохнуть. По вечерам представители знати ходили в театр или играли в казино. Самым известным и популярным среди европейской аристократии был спа-курорт в немецком городе Баден-Баден. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других – способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Непридуманные сюжеты. На радио Мелодия.
8: Хатико.
9: В 2009 году вышел британско-американский фильм «Хатико. Самый верный друг». История о собаке породы Акита Ину, верной своему хозяину. Кинокартина обрела успех, и за год ее зарубежные кассовые сборы составили более 45 миллионов долларов. По сей день «Хатико» считается одной из самых невероятных историй о собаках. Это рассказ о псе, который на протяжении 9 лет приходил в одно и то же место, чтобы дождаться своего умершего хозяина. Роль Хатико досталась трем собакам, чтобы показать главного героя в детстве, молодости и старости. А роль хозяина исполнил Ричард Гир. Актер очень переживал, получится ли у него найти контакт со всеми собаками. Но когда одна из них положила голову ему на ноги, он понял, что его приняли в стаю. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Настоящий Хатико жил в 90-х годах в Токио. Его подарили профессору, роль которого как раз исполнил Ричард Гир. Собака и хозяин привязались друг к другу и всегда вместе шли до железнодорожной станции, от которой ученый ехал на работу. К моменту возвращения хозяина Хатико снова приходил на станцию и встречал своего друга. Однажды во время работы у профессора случился инсульт, от которого его не спасли. Хатико ждал хозяина, но тот так и не вернулся домой. С тех пор пес стал ежедневно приходить на станцию и искать профессора. Хатико пытались пристроить в другую семью, но он убегал, снова возвращаясь на место встречи. Хатико ждал хозяина 9 лет. За год до смерти ему поставили памятник, и пес даже присутствовал на его открытии. С тех пор во всем мире Хатико символизирует невероятную верность и преданность.
7: Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Веллингтон.

0: самый ветреный город мира, самая южная столица Земли и полный антипод Мадрида. Все это новозеландский Веллингтон. Здесь полицейские ходят без оружия, чем очень гордятся местные жители. И можно прямо на виду у дорожной полиции разворачиваться через две сплошные, и за это ничего не будет. Впрочем, так на всей территории Новой Зеландии. Белая разметка, хоть одинарная, хоть двойная, считается уведомительной. А действительно важные и опасные места размечены желтым. Несмотря на столичный статус, среди местных жителей Веллингтон считается более провинциальным и дешевым для жизни, чем крупнейший город страны Окленд. Говорят, в столице селятся те, кому не под силу купить жилье в Окленде. И ради того, чтобы иметь возможность выплатить ипотеку, жители Веллингтона готовы смиренно терпеть жуткие ветра, холод и землетрясения. Хотя холодно в Веллингтоне относительно. Зимой редко бывает меньше плюс 5. Летом действительно не жарко, сказывается ветренность города. Да и вода в море не прогревается выше 18 градусов. А вот землетрясение действительно проблема. Новая Зеландия находится в геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Поэтому острова трясет практически весь год. Сильнейшее землетрясение в районе Веллингтона произошло в 1855 году, последнее из значимых в 2010. И никто не знает, когда это может повториться. Поэтому в стране, и в Веллингтоне в частности, действуют строгие нормы и правила строительства. Впрочем, несмотря на сейсмическую активность, в новозеландской столице прекрасно сохранились большинство зданий 19 века, которые очаровывают своей архитектурой всех вновь прибывших. У расположенного в проливе Кука Веллингтона есть несколько прозвищ. Столица Бухта, Город Ветров и Велливуд. Последний, как нетрудно догадаться, образовано от слов «Веллингтон» и «Голливуд». В городе размещается известная студия по производству спецэффектов для кинофильмов «Weta Digital». Она была основана известным режиссером Питером Джексоном и завоевала премию «Оскар» за создание спецэффектов к его трилогии «Властелин колец». В ноябре 2012 года Веллингтон был на неделю даже официально переименован в середину Средиземья. Веллингтон часто называют не только самой южной столицей мира, но и самой маленькой. Действительно, город зажат среди гор, и особо расти ему некуда. Поэтому все здесь расположено очень компактно. При этом город вмещает в себя все, что нужно. Для любителей городской жизни – центр с высокими офисными зданиями, модными магазинами и оживленными улицами. Но всего 15 минут ходьбы, и вы на океанском побережье. Местная набережная с самого раннего утра встречает бегунов, велосипедистов и просто любителей послушать шум моря. Для тех, кто не может без пеших прогулок, вокруг центра множество парков с холмами. В общем, несмотря на ветер и землетрясение, новозеландская столица совсем не зря регулярно входит в десятку лучших городов для жизни в мире.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, час пик остался позади. Остаточные явления утреннего заезда на трудовые места еще остаются, поскольку трафик в диапазоне от 4 до 5 баллов. Кстати, на максимуме перед 9 часами было аж 7 баллов, но заторы активно сокращаются, однако еще остаются затруднения на самых востребованных и популярных направлениях. В частности, на таких, как Густава-Земгала-Гатва перед Бреево со стороны Восточной магистрали и на Карля-Ульманя в сторону центра. Мы же обратим внимание на сводку госполиции и узнаем, как прошли выходные с точки зрения аварийности и правонарушений. За субботу-воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 101 ДТП. В них пострадали 10 человек, в том числе двое на электрогаджетах и трое на велосипедах. Патрульные составили 117 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 35 за превышение скорости, в основном в зоне 30 километров. 10 водил попались в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Один из них – министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Его задержали 12 сентября в Ступинской волости Ропожского края, когда остановили «Шкоду Кодиак». У ее водителя алкотестер показал более 3 промилле. Оказалось, это министр, правда, теперь уже бывший. Его быстренько лишили должности и завели в его отношении уголовное дело. Правильно, и пусть другим неповадно будет. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Сегодня в Латвии большую часть дня ожидается облачная погода. Ближе к вечеру небо прояснится. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелникс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Сегодня в Латвии большую часть дня ожидается облачная погода. Ближе к вечеру небо прояснится. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В то время как одни свой мусор выбрасывают, другие его подбирают и превращают во что-то хорошее. Так поступил, например, наследник знаменитой династии Дэвид де Ротшильд. Сам он неравнодушен к проблемам экологии и вместе с единомышленниками собрал 12,5 тысяч пластиковых бутылок. Из них он построил катамаран, на котором отправился в экологическую экспедицию по Тихому океану. Необычное судно, которое по аналогии с легендарным «Кон-Тики» назвали «Пластики», стартовало из Сан-Франциско 20 марта 2010 года. 26 июля экспедиция достигла конечной точки маршрута – австралийского Сиднея. Вместе с Дэвидом в путешествии приняло участие еще 5 человек, среди которых оказался внук Тура Хейердала Олаф и единственная на борту женщина Джо Ройл, ставшая капитаном. По словам Дэвида Ротшильда, на плавание его вдохновил доклад ООН об опасности пластикового мусора для океана.
2: «Мы все подсели на одноразовые, немедленно выбрасываемые после употребления пластиковые вещи, от которых экосистема просто задыхается», — сказал Ротшильд.
1: Маршрут «Пластики» пролегал через наиболее загрязненные районы Тихого океана, в том числе Большое Тихоокеанское мусорное пятно. За время экспедиции пластиковый корабль прошел испытания высокими температурами, сильными ветрами и высокими океанскими волнами и выдержал. Хотя небольшие повреждения он все-таки получил, из-за чего экипажу пришлось сделать остановку на ремонт в австралийском штате Квинсленд. Благо, с запчастями для судна из пластиковых бутылок проблем не было. Первоначально, по окончании плавания, катамаран собирались пустить в переработку, но затем было решено передать его Австралийскому национальному морскому музею, а экспедицию «Пластики» Дэвид Ротшильд назвал «путем от мусора к триумфу».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фокстрот. Начало 20-го столетия было ознаменовано появлением танца, покорившего весь мир – фокстрота. Он стал более темпераментной версией американского «one-step-а». А вот откуда взялось название «фокстрот» – доподлинно неизвестно. Одни говорят, что слово появилось благодаря Гарри Фоксу, который первый в мире в 1912 году подготовил новый танец для шоу в Нью-Йорке. Другие считают, что танец назван так в честь брачного танца лис, который они выполняют в течение нескольких минут на задних лапах. Ведь дословно «фокс-трот» с английского «походка лисы». В мире людей движения, которые танцоры исполняют во время фокстрота, называют «шаг вперед» и «три назад». Многие считают, что фокстрот похож на вальс. Однако то, что он исполняется под совершенно другую музыку, кардинально меняет общий стиль танца. Еще чаще, чем в связке с вальсом, фокстрот упоминают вместе с танго. Но в отличие от страстного аргентинского танца, в фокстроте нет агрессии. Благодаря этому, кстати, фокстрот неожиданно считается самым полезным танцем для сосудов мозга и якобы даже способен лечить некоторые болезни. Во всяком случае, так говорят ученые. Сегодня фокстрот танцует в основном на соревнованиях по бальным танцам, да на стилизованных вечеринках. Тем не менее, в мире существует немало разновидностей этого танца – от медленных и плавных до очень быстрых. Один из быстрых вариантов фокстрота даже стал отдельным танцевальным направлением – квик-степ.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: today.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узулникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узулникса с поста министра. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія».
1: Фледеград. Традиционная скандинавская кухня у большинства гурманов ассоциируется в первую очередь, конечно же, с дарами моря. Огромное количество рецептов национальных рыбных блюд присутствует в поваренных книгах и Дании, и Швеции, и Норвегии. Тем не менее, нельзя недооценивать и еще один продукт, играющий немаловажную роль в кулинарной истории этих стран, особенно Дании и Норвегии, где блюда из различных круп пользуются невероятной популярностью. В Дании, например, еще со времен раннего средневековья очень любят пшеничную кашу под названием «фледеград». Готовится она исключительно на сливках, а неизменный компонент «фледеград» — свежие ягоды малины. В Норвегии «фледеград» также считается национальным блюдом, причем в этой стране кашу принято подавать в основном по праздникам, когда в семье отмечается какое-то важное событие, например, свадьба. На стол блюдо подается после того, как молодая жена переодевается из наряда невесты в костюм замужней женщины. С ним связаны и некоторые традиционные свадебные ритуалы. Например, котел с кашей в самую важную минуту похищается кем-то из гостей, а с остальных участников торжества требуется выкуп. Учитывая, что фледеград стал традиционным угощением практически каждого норвежского свадебного торжества, в народе его нередко называют просто и понятно – невестина каша.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальной, а жертвенной. Не сказочной, а настоящей. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73 году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелло «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелникс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в 3 группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Сегодня в Латвии большую часть дня ожидается облачная погода. Ближе к вечеру небо прояснится. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Сладкое надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймон Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Упаковщик подарков.
2: Для кого-то упаковка подарков – бессмысленная процедура, на которую жаль тратить время и деньги. Есть те, кто оборачивает подарки в бумагу сам или идет в ближайший торговый центр и обращается к специалистам. А есть отдельная категория людей, для которых упаковка подарков – процесс не менее важный, чем выбор самого подарка. Спрос, как известно, рождает предложение. И вот жительница американского города Атланта Миа Канада открыла собственный бизнес, возведя упаковку подарков в ранг искусства. Когда-то давно Миа работала организатором мероприятий. Но однажды в предпраздничной суете ее попросили помочь со срочной упаковкой большого количества подарков. Это натолкнуло Мию на мысль о собственном бизнесе. Чтобы получить первые навыки по упаковке, она отправилась в ближайший универмаг Мейсис и заказала упаковку нескольких коробок. Придя домой, Мия осторожно, шаг за шагом, развернула обертку, чтобы посмотреть, как была сложена и скреплена бумага. После этого она провела не один час за просмотром видео мастер-классов в интернете и через некоторое время выработала собственный стиль. Сегодня, несмотря на конкурентов, бизнес Миа Канады процветает, ведь главное в ее работе – индивидуальный подход. Предпринимательница старается не просто красиво обернуть подарок, но и сделать так, чтобы по виду упаковки одариваемый мог сразу узнать, какой подарок из целой кучи под елкой предназначен именно для него. А при работе на выезде упаковщикам приходится наряжаться в эльфов на случай, если их вдруг увидят за работой дети. В штате у Мии работает 12 человек, которые выполняют заказы не только от частных лиц, но и от больших корпораций и даже кинокомпаний, которым нужны упакованные подарки в кадре. И бизнес этот, по признанию самой Мии, не только весьма доходный, но и приносит огромную радость. Ведь так приятно, когда дело твоей жизни – красивые подарки.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Причастные к скандалу с эстонскими боеприпасами руководят проектом завода в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. В Эстонии разразился крупный скандал. В качестве аванса за артиллерийские снаряды выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханну Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что 2 человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала. То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело», — сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «Де-факто» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Летта. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает. И тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk AJ produkti.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И слушайте, вот следующий материал невероятно, мне кажется, актуальный. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомились со статьей BBC, которая рассматривает значимость внешнего вида и невербального общения для достижения успеха при поиске работы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, обычно мы думаем, что оценка профессионализма – это, ну, абсолютно объективный процесс. Вроде математики, да? Умеет человек писать сложный код или там сводить баланс, и все, идеальный кандидат найден. Но как только закрывается дверь переговорной, эта стройная математика летит в окно, и начинается игра бессознательных оценок. Сегодня мы разбираем недавний материал BBC о том, как внешний вид влияет на трудоустройство.
3: Ага, и цель нашего разбора – уйти от этих банальных советов стилистов и заглянуть в саму научную психологию, понять, почему это реально работает.
2: Точно. И тут есть просто поразительный факт. В британском исследовании 2020 года выяснилось, что 51% кандидатов отказывали тупо из-за неопрятной одежды или, скажем так, неудачно покрашенных волос. Итак, давайте разберем это.
3: Это же просто огромная слепая зона в оценке чужих заслуг. Да, если половина отказов базируется на визуале, возникает резонный вопрос, как вообще работает этот биологический механизм предвзятости.
2: Слушай, ну лично мне это напоминает распаковку дорогого смартфона. Технические характеристики внутри – это круто, спору нет, но вот эта премиальная тяжелая коробочка, она ведь формирует первое доверие еще до включения. И здесь начинается самое интересное.
3: Да, классные аналогии, но с одной важной оговоркой. Коробка никак не меняет функционал самого телефона, а вот человеческая упаковка меняет вообще все, причем для обеих сторон.
2: То есть и для нанимателя, и для самого кандидата.
3: Именно. Профессор Минсюань Ту из университета Баффало в 2021 году подробно описала действие эффекта ореола. Люди подсознательно ассоциируют физическую привлекательность с умом и надежностью. Но главное в другом.
2: В том, что красивые люди получают больше поблажек.
3: Ну, типа того, они с детства получают больше позитивного внимания, и это развивает их невербальные навыки, дает такое, знаешь, подсознательное ощущение власти. И привлекательность здесь – это не просто генетика, это управляемый процесс. Одежда, макияж, ухоженность.
2: И вот тут возникает парадокс. Если внешность – это инструмент, значит ли это, что всем надо срочно бежать за строгими деловыми костюмами? Судя по нашим материалам, стратегия бывает прямо противоположной.
3: 100%. Взять хотя бы 23-летнюю Таю Рид. Она пришла на собеседование в модный бренд в простом белом топе, макси-юбке и балетках.
2: То есть хотела слиться с толпой, показать, что она уже часть их расслабленной культуры.
1: Мы продолжим эту актуальную тему буквально через несколько минут, не переключайтесь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Акcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena – zema cena ikdienas Maxima.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Грефтон-стрит. Расположенная в сердце Дублина, Грефтон-стрит является одним из важнейших пешеходных проспектов ирландской столицы. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона, незаконно рожденного сына Карла II Стюарта и Барбары Вильерас. Славу коммерческого и торгового центра города Грефтон делит с Генри-стрит, являясь при этом самой дорогой улицей в стране. А в 2008 году Грефтон-стрит попала в пятерку самых дорогих улиц мира, возглавляемой Нью-Йоркской 5-й авеню. В наши дни Грефтон-стрит славится не только огромным количеством магазинов, но и уличными музыкантами, мимами и прочими артистами, ежедневно устраивающими здесь свои перформансы. Кстати, многие известные исполнители, такие как Дэмьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру именно здесь, на Грефтон-стрит, развлекая проходящих мимо горожан и туристов. Одной из главных достопримечательностей улицы, а также ориентиром и популярным местом встречи, является памятник Молли Малоун, героине известной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина ракушками и мидиями. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном ирландской столицы, а также исполняется во время матчей фанатами некоторых футбольных и регбийных команд.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: Вечер понедельника, час пик стартовал, разъезд пошел, правда, пока не полным ходом, но быстро набирает обороты. В данный момент загруженность дорог оценивается в 5 баллов и уже порядка 30 заторов. Обратим внимание на информацию, которую еще в первой половине дня прислал водитель такси Александр. На Лубанос возле кладбища в сторону Дрелинского кольца стоял радар. Иногда их устанавливают на весь день. В общем, мы предупредили. Еще один репортаж получили от водителя-экспедитора Алексея Николаева. Это касается большегрузов.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцы-Магатве, район Вицмилгрависа, на площадочке установлены весы, ведется взвешивание грузового транспорта. Так что всем удачи и хорошего дня.
1: Спасибо Алексею. Это инфо на 16 часов, так что еще актуально. Следим не только за дорожной обстановкой, но и за погодой. По прогнозу, вечером существенных осадков не ожидается, и это хорошо. Но в городе происходит ДТП. Достаточно сказать, что за выходные на дорогах было неспокойно. За субботу и воскресенье только в Риге и столичном регионе зарегистрирована 101 авария. Пострадали двое на электрогаджетах и трое на велосипедах. Берегите себя и других участников дорожного движения. На этом о трафике. Пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя».

пустовое пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В предстоящем отопительном сезоне министерство предлагает увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным. Но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Амазон». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
1: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Дрими. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Пробки на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: И вновь мы возвращаемся в студию «Радио Мелодия» с невероятно актуальной темой. Почему внешность порой важнее навыков на собеседовании? С этой проблемой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: А вот 31-летний Мэтт Коуэн, который, кстати, получил больше сотни отказов до этого, сделал наоборот. Он пришел в медиакомпанию, где все носят футболки в строгой рубашке на пуговицах.
3: Подожди, а разве это не вызывает отторжения? Ну, если вся команда сидит в худи, строгая рубашка не кричит о том, что он чужак и вообще не изучил компанию.
2: Вот, я тоже так подумала, но карьерный коуч Кэролайн Хики объясняет более тонкий механизм. Мэтт не подстраивался под коллег. Он посылал бессознательный сигнал нанимателю.
3: Транслировал серьезное отношение к делу.
2: Да, это демонстрация готовности к встречам с клиентами. Интервьюеру буквально проще визуализировать кандидата в роли лица компании, а не просто парня на пуфике.
3: Окей, допустим, это такой тактический сигнал для HR. Но как быть с примером, который вообще ломает эту логику? 21-летняя Мэдлин Дрюкер делает полный макияж и наряжается даже для удаленных видеозвонков.
2: Причем с размытым фоном, да. Интервьюер едва видит ее плечи.
3: Вот именно. А за кадром она просто крутит браслет, чтобы снять тревогу. То есть, получается, весь этот внешний вид нужен не для галочки в чужом чек-листе. Это просто, ну, броня для успокоения собственной нервной системы.
2: Это феноменальное наблюдение, и психология это полностью подтверждает. Есть концепция так называемого воплощенного познания, когда одежда напрямую меняет когнитивные процессы.
3: То есть, надевая деловую одежду, Мэдлин как бы взламывает свой мозг.
2: Точно. Мозг получает сигнал «мы на работе», «мы собраны», уровень стресса резко падает. И если вспомнить начало нашего разговора про эффект ореола, то снижение стресса физически улучшает невербалику.
3: Зрительный контакт, кивание, меньше суетливости.
2: Да-да. Те самые навыки, которые работодатель подсознательно считывает как компетентность.
3: Кая Рид, кстати, делает нечто похожее. Она практикует глубокое дыхание в парке перед встречей, чтобы физически сбить кортизол. А Мэтт Коуэн использует ментальный трюк. Представляет, что собеседники уже взяли его на работу. Так что же все это значит в итоге?
2: Выходит, успешное собеседование на конкурентном рынке – это синтез. Навигация по чужим, биологическим предрассудкам, тактика гардероба и глубокая настройка собственного состояния.
3: Точно. Профессиональный опыт открывает дверь, но то, как человек психологически упаковывает себя, управляет тревогой и чужим восприятием, решает исход.
2: Абсолютно согласна.
3: И это возвращает нас к той самой иллюзии объективности. Если решение нами настолько зависит от эффекта ореола, скрытых правил и умения вовремя сделать глубокий вдох, не теряют ли корпорации по-настоящему гениальных специалистов? Просто из-за того, что кто-то забыл подстричь бороду или не знает, как скрыть волнение перед веб-камерой. Пожалуй, это стоит того, чтобы над этим поразмыслить на досуге.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
4: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
7: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фледеград. Традиционная скандинавская кухня у большинства гурманов ассоциируется в первую очередь, конечно же, с дарами моря. Огромное количество рецептов национальных рыбных блюд присутствует в поваренных книгах и Дании, и Швеции, и Норвегии. Тем не менее, нельзя недооценивать и еще один продукт, играющий немаловажную роль в кулинарной истории этих стран, особенно Дании и Норвегии, где блюда из различных круп пользуются невероятной популярностью. В Дании, например, еще со времен раннего средневековья очень любят пшеничную кашу под названием «фледеград». Готовится она исключительно на сливках, а неизменный компонент «фледеград» — свежие ягоды малины. В Норвегии «фледеград» также считается национальным блюдом, причем в этой стране кашу принято подавать в основном по праздникам, когда в семье отмечается какое-то важное событие, например, свадьба. На стол блюдо подается после того, как молодая жена переодевается из наряда невесты в костюм замужней женщины. С ним связан

0: и некоторые традиционные свадебные ритуалы. Например, котел с кашей в самую важную минуту похищается кем-то из гостей, а с остальных участников торжества требуется выкуп. Учитывая, что Фледеград стал традиционным угощением практически каждого норвежского свадебного торжества, в народе его нередко называют просто и понятно – невестина каша.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Реклама на «Радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусть.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Далее об этом и других событиях более подробно. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными. 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3% пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднения оплачивать обязательные ежемесячные расходы – 80%. Возможность пользоваться платными медуслугами – 76%. А также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат. С 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий – накопление более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. СПА-курорты. Наверное, самый приятный способ провести время на природе – это съездить на спа-курорт. В давние времена поездку на воды назначали в первую очередь, чтобы поправить здоровье. Такое использование воды уходит корнями в античность. Одним из первых, кто выдвинул теорию о дисбалансе жидкостей как причине болезней, был Гиппократ. Считается, что в это время зародилась бальнеология – медицинская наука, которая изучает возможности минеральных вод. Вслед за древними греками, древние римляне начали строить специальные лечебные курорты на минеральных источниках. Туда отправляли на реабилитацию военных, а места такого лечения стали называть «sanus per aquam», что означает «здоровье посредством воды», или сокращенно «спа». Впрочем, в средние века было принято считать, что справиться с недугами может только усердная молитва. Лечение водой было предано анафеме, и о спа-курортах надолго забыли. Лишь 16 века итальянские врачи понемногу возобновили изучение античных текстов. И уже в 1571 году знаменитый философ и врач Андреа Баччи издал труд о пользе воды в лечении. Пациентам снова стали прописывать курсы купания и грязевых процедур. И постепенно Италия превратилась в центр курортной культуры. Врачи экспериментировали с разными комбинациями водных процедур, применяли грязь с минеральных источников и озер, использовали различные травы. А с 18 века спа-курорты стали открываться и в других странах, где были целебные источники – во Франции, Германии, Австрии и Бельгии. Сначала, как водится, они были доступны только для элиты. В таких местах можно было не только поправить здоровье, но и культурно отдохнуть. По вечерам представители знати ходили в театр или играли в казино. Самым известным и популярным среди европейской аристократии был спа-курорт в немецком городе Баден-Баден. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну хорошо, что день в латвийской столице проходит без существенных осадков, как было сказано в прогнозе, он сбывается. Дождя нет, это позволяет трафику побыстрее восстановиться после 8 баллов на максимуме, который был с 17.20 до 17.45. К этой минуте в среднем по городу остается 5 баллов, но очень скоро ждем четверку. Дороги постепенно освобождаются от транспорта, а у нас есть инфо для тех, кто собирается выехать из города по трассе А9. С сегодняшнего дня мост через Лелупы на Лепойском шоссе будет закрываться для движения в вечерние и ночные часы с 19.50 до 5.50 следующего утра. Мост будет закрыт в это время с 14 по 18 сентября и с 21 по 25. На время закрытия водителям предлагают пользоваться объездными маршрутами через Вентспилское шоссе, дорогу Калнцем-Скудра, а также есть возможность объехать мост через Елгову. Следите за изменениями в организации дорожного движения, и на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия». Хатико.
11: В 2009 году вышел британско-американский фильм «Хатико. Самый верный друг». История о собаке породы Акита Ину, верной своему хозяину. Кинокартина обрела успех, и за год ее зарубежные кассовые сборы составили более 45 миллионов долларов. По сей день «Хатико» считается одной из самых невероятных историй о собаках. Это рассказ о псе, который на протяжении 9 лет приходил в одно и то же место, чтобы дождаться своего умершего хозяина. Роль Хатика досталась трем собакам, чтобы показать главного героя в детстве, молодости и старости. А роль хозяина исполнил Ричард Гир. Актер очень переживал, получится ли у него найти контакт со всеми собаками. Но когда одна из них положила голову ему на ноги, он понял, что его приняли в стаю. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Настоящий Хатико жил в 90-х годах в Токио. Его подарили профессору, роль которого как раз исполнил Ричард Гир. Собака и хозяин привязались друг к другу и всегда вместе шли до железнодорожной станции, от которой ученый ехал на работу. К моменту возвращения хозяина Хатико снова приходил на станцию и встречал своего друга. Однажды во время работы у профессора случился инсульт, от которого его не спасли. Хатико ждал хозяина, но тот так и не вернулся домой. С тех пор пес стал ежедневно приходить на станцию и искать профессора. Хатико пытались пристроить в другую семью, но он убегал, снова возвращаясь на место встречи. Хатико ждал хозяина 9 лет. За год до смерти ему поставили памятник, и пес даже присутствовал на его открытии. С тех пор во всем мире Хатико символизирует невероятную верность и преданность.
10: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Веллингтон.
2: Самый ветреный город мира, самая южная столица Земли и полный антипод Мадрида. Все это новозеландский Веллингтон. Здесь полицейские ходят без оружия, чем очень гордятся местные жители. И можно прямо на виду у дорожной полиции разворачиваться через две сплошные, и за это ничего не будет. Впрочем, так на всей территории Новой Зеландии. Белая разметка, хоть одинарная, хоть двойная, считается уведомительной. А действительно важные и опасные места размечены желтым. Несмотря на столичный статус, среди местных жителей Веллингтон считается более провинциальным и дешевым для жизни, чем крупнейший город страны Окленд. Говорят, в столице селятся те, кому не под силу купить жилье в Окленде. И ради того, чтобы иметь возможность выплатить ипотеку, жители Веллингтона готовы смиренно терпеть жуткие ветра, холод и землетрясения. Хотя холодно в Веллингтоне относительно. Зимой редко бывает меньше плюс 5. Летом действительно не жарко, сказывается ветренность города. Да и вода в море не прогревается выше 18 градусов. А вот землетрясение действительно проблема. Новая Зеландия находится в геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Поэтому острова трясет практически весь год. Сильнейшее землетрясение в районе Веллингтона произошло в 1855 году, последнее из значимых в 2010. И никто не знает, когда это может повториться. Поэтому в стране, и в Веллингтоне в частности, действуют строгие нормы и правила строительства. Впрочем, несмотря на сейсмическую активность, в новозеландской столице прекрасно сохранились большинство зданий 19 века, которые очаровывают своей архитектурой всех вновь прибывших. У расположенного в проливе Кука Веллингтона есть несколько прозвищ. Столица Бухта, Город Ветров и Велливуд. Последний, как нетрудно догадаться, образовано от слов «Веллингтон» и «Голливуд». В городе размещается известная студия по производству спецэффектов для кинофильмов «Weta Digital». Она была основана известным режиссером Питером Джексоном и завоевала премию «Оскар» за создание спецэффектов к его трилогии «Властелин колец». В ноябре 2012 года Веллингтон был на неделю даже официально переименован в середину Средиземья. Веллингтон часто называют не только самой южной столицей мира, но и самой маленькой. Действительно, город зажат среди гор, и особо расти ему некуда. Поэтому все здесь расположено очень компактно. При этом город вмещает в себя все, что нужно. Для любителей городской жизни – центр с высокими офисными зданиями, модными магазинами и оживленными улицами. Но всего 15 минут ходьбы, и вы на океанском побережье. Местная набережная с самого раннего утра встречает бегунов, велосипедистов и просто любителей послушать шум моря. Для тех, кто не может без пеших прогулок, вокруг центра множество парков с холмами. В общем, несмотря на ветер и землетрясение, новозеландская столица совсем не зря регулярно входит в десятку лучших городов для жизни в мире.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак, после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми Арена. Билеты на билетосервис.лв.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фокстрот. Начало 20-го столетия было ознаменовано появлением танца, покорившего весь мир – фокстрота. Он стал более темпераментной версией американского «one-step». А вот откуда взялось название «фокстрот» – доподлинно неизвестно. Одни говорят, что слово появилось благодаря Гарри Фоксу, который первый в мире в 1912 году подготовил новый танец для шоу в Нью-Йорке. Другие считают, что танец назван так в честь брачного танца лис, который они выполняют в течение нескольких минут на задних лапах. Ведь дословно «фокс-трот» с английского «походка лисы». В мире людей движения, которые танцоры исполняют во время фокстрота, называют «шаг вперед» и «три назад». Многие считают, что фокстрот похож на вальс. Однако то, что он исполняется под совершенно другую музыку, кардинально меняет общий стиль танца. Еще чаще, чем в связке с вальсом, фокстрот упоминают вместе с танго. Но в отличие от страстного аргентинского танца, в фокстроте нет агрессии. Благодаря этому, кстати, фокстрот неожиданно считается самым полезным танцем для сосудов мозга и якобы даже способен лечить некоторые болезни. Во всяком случае, так говорят ученые. Сегодня фокстрот танцует в основном на соревнованиях по бальным танцам, да на стилизованных вечеринках. Тем не менее, в мире существует немало разновидностей этого танца – от медленных и плавных до очень быстрых. Один из быстрых вариантов фокстрота даже стал отдельным танцевальным направлением – квик-степ.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19. 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальной, а жертвенной. Не сказочной, а настоящей. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73 году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелло «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узулникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошло. Прошедшего госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узулникса с поста министра. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19. 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелникс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего, госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андреас Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узулниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узулниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узулниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Стопинской волости Ропашского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узулниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска. Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре, октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. На размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения.

0: вождения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулниекса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис. Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году. Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 493 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак, после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелниекс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в 3 группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего, госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймон Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Эстонии разразился крупный скандал. В качестве аванса за артиллерийские снаряды выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханно Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что 2 человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауце после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала». То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело, сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «De Facto» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Лета. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным, но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными. 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднений оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%, возможность пользоваться платными медуслугами 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат. С 19% до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий – накопление более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в 3 группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Latvia.gov.lv, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошло госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узюлниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узюлниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узюлниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Стопинской волости Ропашского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узюлниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска. Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре, октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Спрос на размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили